0: Space is infinite.
1: Я не отдам, Алеп! Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я голоден! Эй, заберите свой металлолом!